Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие Радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег.

0: Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости

0: Jetour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторус».
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Леони и Калум Скотт, Stay.
1: Первое место.
2: Детье, Take Me There.
0: На сайте hitfm.ru и

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: бывает разным. А на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru. Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
5: Будет карьера, успех.
4: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
6: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России». РКФ. Шоу чемпионов. Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
0: Радио Хит FM представляет. 1 августа в Лужниках пройдет битва беговых клубов от крупнейшего бегового сообщества.

0: и большая развлекательная программа. Ноль плюс. Радио Хит ФМ представляет легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: выходит при поддержке кинопарка «Москино 0+».
1: В столице находится масса интересных локаций, позволяющих сделать разнообразные и яркие фото и просто приятно провести время с семьей и друзьями. Одна из них – кинопарк «Москино», где снимают главные проекты последних лет, проходят фестивали, экскурсии, концерты и мастер-классы. За несколько часов гости могут побывать в разных эпохах – от Древней Руси до современной Москвы, от провинциального европейского города до Дикого Запада. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия позволит увидеть декорации для современных фильмов, от исторических драм до блокбастеров. Во время иммерсивной прогулки и киноперформанс по съемочным площадкам участников ждут импровизированные сцены и игровые задания. А в рамках экскурсии прогулки по Древней Руси доступны декорации «Русский средневековый город», «Соборная площадь», «Древнерусский город» и «Палаты князя Андрея». Здесь гостям раскроют секреты киномастерства и покажут, из каких деталей рождается на экране суровая, нарядная и живая Русь.

А вот и новинка в нашем эфире. Работа с необычным названием A-E-I-O-U. Это Оливер Хелденс на радио Хит FM. И это утро как утро. Утром много может быть минусов, но сегодня имеется один очень жирный плюс, который перекрывает все минусы. Это утро выходного. Воскресенье на дворе. Ну а значит, мы продолжаем отдыхать и по-летнему радоваться. С этой минуты с вами Белов Андрей. Давайте радоваться вместе и слушать хиты, которые настроение поддерживают. Впереди у нас с вами диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди с работой Мичико. Также отметятся ребята из проекта Sunrise Avenue. И прямо сейчас в эфире Алок, Сигала и Элли Голдин. Всем хитового воскресенья!

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdefism.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм».

0: вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «Эстео МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «Эстео МХ» в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль «Эстео МХ» 2026 года выпуска, в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Эстео», не «Аверта».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
3: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Элден Бэт, это Sunrise Avenue на радио Hit FM, 11:03:20 в Москве. Мы врываемся в новый выходной день, и сегодня всех любителей отечественной музыки ждет мощное и яркое шоу. Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. На одной сцене Дима Билан, Зиверт, Елена Север, Артик Асти и другие любимые звезды. Не пропустите сегодня в 14:00 на телеканале РУ-ТВ.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: Пасмурно, по данным Яндекс, погода в столице. Местами слабый дождь и плюс 19. Вот так вот. Сегодня днем в Москве обещают пасмурную погоду. Дожди усилятся максимально. В городе будет плюс 20 градусов, по области до 18 выше нуля.
1: Реклама.
2: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
4: Радио Хит FM представляет легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

На радио Хит FM Эд Ширан с работой Азизам. 11.35 в столице. Воскресенье свои обороты набирает и мчит нас прямиком в лайтовый понедельник. Ну, не так, конечно, чтобы по щелчку пальцев мы там окажемся, нет. Спокойно отдохнем, проводим выходные и его, так скажем, встретим. Завтра с самого утра и до вечера мы будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Шанс стать богаче и счастливее есть у каждого. Не упустите его. Подробности читайте про лайтовые понедельники на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Здесь мы с вами двигаем далее и встречаем проект At Heart. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus. С выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте Лента.

0: Lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Электронный проект «Медуза» на радио «Hit FM» «Don't Wanna Go Home». Это, кстати, участник гонки за звание абсолютного хита недели. В главном хитовом чарте по итогам прошлых выходных находится... на 8-й строчке, да. А вот где окажется в эти выходные, это мы узнаем уже в следующем часе. Там нас с вами ждут 20 самых-самых. За них вы голосовали на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Всех послушаем. Мировые топы, это тоже будет интересно. И новая музыка отметится. Все это в главном хитовом чарте с полудня до часу дня по Москве. До встречи через 10 минут.

Он по-прежнему хорошо, но настроение от одной только мысли, что от лета остался месяц, немного идет на спад. Да ладно вам, расслабьтесь, это всего лишь июль. Ныть будем только через месяц. Пока же лето продолжается, и мы с вами проводим его в компании 100% хитов. В этом часе отметятся только самые лучшие по итогу уходящей семидневки, именно те, за которые вы всю неделю топили на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Посмотрим, как выстроились ваши предпочтения в этот раз, еще изучим лидеров мировых топов и новую музыку оценим. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. И давайте для начала выкинем тех, кто, по вашему мнению, в топе находиться не должен. Начиная с этой недели, за пределами главного хитового чарта оказались Хьюгель и Солта с работой «Джамайкан». Видимо, перехвалили мы в свое время музыкантов. Сглазили. Увы. И совсем уж больше не могут плыть ребята из группы BTS.

голосования на этой неделе, здесь новинка в чарте. Аве, Meet Me in the Dark. Работа в нашем эфире присутствует относительно недавно, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы попасть в двадцатку лучших. Как высоко заберется мустворение в нашем топе, время покажет, а мы слушаем обладателя 19-й ступени на этой неделе. Здесь все без изменений. Как был Алан Уокер, так тут и остался. Broken Strings.

Так что, думаю, скоро нас ждет приятный сюрприз. Хотя почему думаю? Знаю, уже в августе диджей представит совместку с музыкантом по имени Фаруко. На днях в сети появилось совместное фото. Ждем. Мы с вами двигаем далее, прямо по курсу еще одни новички в топе. Давно ребят тут ждали, вот они с нами. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай. Старт вот отсюда.

хитовом чарте. Работа называется Broken Strings, и за 7 дней ничего не поменялось. Как был 19 место, так и сохранилось. Бывает такое состояние, когда застрял на месте и не знаешь, куда двигаться. Но Алан, как мы знаем, парень не из робких. Он сейчас, кстати, вовсю готовится к осенним гастролям.

0: это еще одни новички главного хитового чарта по итогам недели. Шакира и Burna Boy. «Дай Дай». Старт с 18 места.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама. Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама, а опыта не оферта.
4: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторрус».
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи.
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками и чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
10: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit
1: FM. Главный хитовый чарт. 17 место.

Топ-7 Клары Кайза. I Can't Wait — это 17-я строчка и небольшое падение на одну позицию. Знаете, когда я слышу эту песню, сразу мурашки по телу. Столько ностальгии по 80-м и 2000-м. Топ-7 Клар, как обычно, смешал эпохи и получил настоящий коктейль из воспоминаний. Только вот народ решил, что музыкант чуть переборщил с ингредиентами. Но мы-то знаем, что классные треки всегда возвращаются. Поживем, как говорится, увидим, и сами слушаем обладателей 16-го места нашего топа. Здесь Маршмеллоу и Португал Демен с работой «Феникс». Спуск сразу на 4 пункта.

Работай в «Феникс». Минус 4 – это чувствительный удар для ребят, которые еще недавно были в десятке. «Феникс» – это птица, которая восстает из пепла. Но пока что она, кажется, устала махать крыльями. Надеюсь, на следующей неделе они очнутся и покажут, на что способны. Голосование на Hit.fm.ru и в мобильном приложении в ваших руках. Мы же продолжаем подниматься выше и слушаем 15-ю строчку. Сюда забрались Джей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди с работой «Мичико». Заметный взлет на 2 ступени.

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико номер 15 на этой семидневке. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после итоги недели подводить продолжим. Будьте рядом.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день. 18+.
4: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
5: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
6: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.

Плюс. Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799. Хит FM. Хит FM.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Абсолютно верно, мы продолжаем подводить итоги недели в главном хитовом чарте. Здесь Белов Андрей, 14 место прямо сейчас. Здесь теперь Биби Рекса и Фейтлесс и работа New Religion. За 7 дней падения.

назад были на 11-м, а сегодня спустились на 14-ю строчку. Казалось бы, религия — это то, во что ты веришь. В данном случае, судя по падению, вера слушателей в эту работу пошатнулась. Но я бы не стал списывать ее со счетов окончательно. Госпожа Рекса — певица мощная и умеет возвращаться. Мы же с вами будем ускоряться на просторах чарта, потому как время любим экономить. И следующие три строчки пробежим за один раз. Поехали! Счастливым 13-е место сегодня становится для работы «Мафия Стайл» от проекта «Трэп Мафия Хаус». Вверх на две ступени. Хороший результат. Сразу на 4 пункта вниз спустились ребята из проекта «Медуза». Работа «Don't Wanna Go Home» теперь на 12-м. И с 10-го на 11-е переместилось мувтворение «Let Me Be».

0: Бюргель в главном хитовом чарте. Работа называется «Moving to the Sun», и по итогам этой семидневки его старания оказались уже на 10-й строчке нашего топа. Барьер первой десятки преодолел, теперь же движение только вверх. Это мы надеемся. И изучая лучших по итогам недели, не стоит из стороны обходить абсолютно свежие работы. А таковых прямо сейчас.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Вышеупомянутый Хьюгель, кстати, тоже на этой неделе порадовал. Чё-то прям зачастил он этим летом. На этот раз совместка с загадочным музыкантом по имени Куаво и называется «Where She Come From». Также внезапно для нас новеньким порадовала Оливия Адамс. Давно про эту рыжую красотку не слышали, и новинка ее называется «Brand New Day». А более детально рассмотрим тему выходных. Помогать нам в этом нелегком деле будут ребята из проекта «Медуза» и рэпер «Калид». Очень много песен про выходные мы слышали в последнее время, и не лишней будет еще одна. Потому что отдыхать мы любим. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта «Медуза» и «Калид». «Уикенд». Давайте слушать.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM «Медуза и Калит. Уикенд».
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

пятая строчка по итогам семидневки. Tempo City, Self-Aware, подъем сразу на 5 ступеней и звание «Взлет недели». Лично мы не ожидали такого результата, но решение, дамы и господа, за вами. Если ваши голоса продолжат поступать такими же,

0: Рокстон Вертиго. На этой неделе это 8-е место нашего топа и в сравнении с прошлой 7-дневкой спуск на 2 ступени. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте лент

0: tenet.com.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Главный хитовый чарт. На радио Hit FM.
3: Так оно и есть на самом деле. Это главный хитовый чарт. То самое место, где лучшие хиты сражаются в гонке за звание абсолютного лидера недели. С вами Белов Андрей и седьмая строчка по итогам голосования. Это работа Дракула, Тейм Импала и Дженни. Результат в +2.
2: Седьмое место.

Tame Impala и Дженни Дракула за неделю плюс две строчки и теперь на седьмом месте в главном хитовом чарте. Я предлагаю долго не стоять на месте и прямо сейчас еще раз ускориться и приступить к самым лучшим по итогу уходящей семидневки. Еще три строчки махнем за один раз. Поехали! Номер шесть сегодня закрепляем за работой Body Talk. Это Али Фарбан и Рене Миллер. За неделю минус один. На две ступени выше стали Алок и Калит, Dive Into Me, теперь они на пятом месте. И Тедди Свимс не смог удержать золото главного хитового чарта. Сегодня его работа Mr. Know It All летает с первого места и приземляется за пределами тройки лучших. Четвертая строчка.

0: Эльдорадо. Хитовый чарт.
1: Стоило сказать, что работу Fever Dream Алекс Уоррен написал после глубочайшей депрессии, активность в голосовании заметно ослабла. Ну что ж уж, человеку и погрустить, что ли, нельзя? И когда я сказал, что активность заметно ослабла, я имел в виду тот факт, что неделю назад он был на второй строчке. Сегодня парень забирает бронзу. Такие вот дела.
0: Третье

0: Алекс Уоррен, Fever Dream — это номер 3 по итогам уходящей семидневки. Прямо сейчас сделаем еще одну полезную паузу и после к самому интересному. Далеко не уходите.
1: Мировой хит-парад.
0: И прямо сейчас шагаем по мировым чартам. Буквально за 3 минуты обойдем континенты и узнаем, кто в топах на данный момент. По-прежнему самым популярным треком в мире является работа «Die Die» от Шакиры и Burna Boy. Куда ни глянь, на

и заострим наше внимание на третьей строчке сводного чарта Северной Америки. Уж очень понравилась муз-вещица. Это работа под названием «Be Her» от Эллы Лангли. Есть там такая певица. Ее-то мы и послушаем в более развернутом варианте.

0: hurt so. I just wanna be her.
1: Главный хитовый чарт на радио Hit FM. Вокруг этих ребят все крутится, вертится, они сами и носом не водят. Не кажется ли вам, коллеги, что вот они, настоящие лидеры главного хитового чарта? Да нет, не кажется. Ведь если бы оно так и было, то они бы не стали обладателями второго места нашего топа. Маленькими шагами, но к вершине идут. Ляни и Колумб Скотт. Stay за 7 дней плюс строчка.

0: неделя прошла, и эти ребята вплотную подобрались к вершине главного хитового чарта Амляни и Callum Scott – «Stay». Как лично по мне, так это точно достойные лидеры. Были бы, если бы это был чарт моих личных предпочтений. Но тут решайте вы, что по итогам будет. И на этой неделе я слегка был удивлен, когда узнал имя победителя. Не думал я вообще изначально, что работа сможет покорить вершину нашего топа. Но ошибся, с кем не бывает. Тем более парень такой поддержкой овладел, что не только у нас он очень популярен, да еще и во многих странах мира. Тут, как говорится, даже спорить не буду. Дамы и господа, встречайте нового лидера главного хитового чарта. Дети, Take Me There. Ура!
1: Первое место.

0: снова новый лидер в топе. Дети, Take Me There. Теперь же в ближайшие 7 дней именно так и будет зваться вершина главного хитового чарта. И если желаете что-то поменять, например, лидер вам не по душе, кого-то не хватает в топе, заходите на hitfm.ru или в наше мобильное приложение, раздел голосования, и именно там влияйте на результаты фирменного топа главной по хитам станции в стране. Новые итоги мы подведем на этом же месте и в это же время ровно через 7 дней. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Hit FM.
1: В Москве час дня.

Тейм Импала и Дженни на старте нового часа с нами. Дракула в Москве, начало второго. Итоги мы подвели, теперь же ответственно подходим к нашему отдыху и наслаждаемся уикендом под любимые хиты. С вами по-прежнему Белов Андрей. Впереди у нас мощный заряд счастья. Ну, во-первых, это Фаррелл Уильямс, Happy называется его нетленка. Также в продолжении темы. Среди счастливых людей, как вы поняли, компанию нам составит Филат Фенкерес. И прямо сейчас на радио Хит FM Ритора. Встречайте!

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.

0: имеются ограничения.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы собак.

0: Ну а каким еще нужно быть в выходные? Ну вот примерно с таким настроением мы двигаем далее. 13:20 в Москве, и буквально через 10 минут в студии появится Ирина Баутина. Не просто так, конечно же, она готова рассказать о том, что можно будет вечером посмотреть. Фильмы, сериалы. Вот по этой теме она точно профи. Смотрители, не пропустите.
1: Погода на
0: По данным Яндекс Погоды, в столице пасмурно, местами слабый дождь и плюс 20, ощущается как плюс 21. Сегодня ночью дожди, пасмурные, плюс 16. Завтра. А завтра хорошо. Переменная облачность, небольшой дождь, плюс 22 в городе, по области до 19, выше нуля.
1: Реклама.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мини-сериал «У Марго проблемы с деньгами», снятый студией А24 по одноименной книге Рут Торп. После короткого романа со своим преподавателем студентка остается с младенцем на руках и без средств к существованию. Не имея возможности платить за квартиру, и чтобы заработать хоть какие-нибудь деньги, она заводит аккаунт на сайте для взрослых. Неожиданно отец, бывший рестлер, начинает давать ей советы, как правильно работать с аудиторией, и героиня стремительно набирает популярность. В главной роли Эль Фаннинг, отца играет Ник Офферман. Также в сериале снялись Мишель Пфайффер, Николь Кидман и Грего Киньера.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился спин-офф «Теории большого взрыва» сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». Про владельца магазина комиксов Стюарта Блума, который случайно вызвал Армагеддон в мультивселенной. Теперь нужно срочно восстановить порядок, и Блум принимается за дело в компании со своей девушкой Денис, другом-геологом Бертом и квантовым физиком Барри Крипке. Создатели обещают комедийно-приключенческий сюжет, в ходе которого герои будут попадать в параллельные вселенные и встречать альтернативные версии себя и некоторых других действующих лиц франшизы «Теории большого взрыва». С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

на главной по хитам станции в стране с MFLTOX My Heart Goes. Выходные в самом разгаре, и были бы они еще круче, если здесь можно было бы поймать везде хит. Но в выходные он тоже гуляет, зато в будни прекрасно по эфиру гуляет. Да, и ваша задача его поймать. Если это сделал, то можно устроить себе настоящий праздник, потому как подарки от него могут быть самые разные. Можно и поменять гардероб, и парфюм сменить, и на такси лишний раз прокатиться. Короче говоря, подарков у нас много, и мы готовы их вам подарить. Слушайте эфир в будни внимательно и ловите везде хит на радио Хит ФМ. Подробности на сайте hit.fm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Это все уже завтра. Начинается, вернее, даже продолжится. Ну а здесь далее мы отдыхаем и слушаем работу Партена, поэта Меркен Кремонт. И The Colors. Встречайте.

0: Реклама.
1: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП-юрл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Ssangyong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены...

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Не с работой Самсы, только что на радио Хит ФМ. Точное столичное 13 часов 49 минут. В финале этого музыкального в эфире 3 мегахита точно успеем послушать. Отметятся Дэвид Гетта, Анмари и Койли Рай с работой Baby Don't Hurt Me. Также электронный дуэт Авлон Рокстон. Очень скоро и через 3 минуты проект The Second Voice. Дождитесь.

На старте нового часа в эфире новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Называется «Bizarre». На мой взгляд, очень красивая. И, кстати, о красоте. Тут назвали идеальные даты, красивые даты, для проведения свадеб в 2027-м. Ну, смотрите сами. 07-07-27. С собой, да, напрашивается уже. Также 27-07-27 и 08-08-27. Вот три даты, которые нам советуют вот эти люди, которые в этом разбираются. Как по мне, красивой в таком случае может быть абсолютно любая дата. Вот на этой неделе была 21-07-26. Ну, красивая, потому что у меня у друзей свадьбу играли. Красиво справили, красиво отдохнули. Саша, Аня, совет, да, любовь. Горько кричать не буду, другое слово тоже оставлю при себе. Продолжаем воскресенье в компании 100% хитов. С вами по-прежнему Белов Андрей. Прямо сейчас в эфире Masked Wolf.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Застрахуй машину.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Ну что могу сказать, испортилось. По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно, дождь, и сегодня он уже не прекратится. Плюс 19 за окном, и ощущается точно так же. Ночью дождь продолжится, плюс 16, завтра в Москве переменная облачность, небольшой дождь, плюс 24 в городе, по области плюс 22.
2: Реклама.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты, Тэбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
5: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.
8: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
9: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: плюс. Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799. Хит ФМ. Хит ФМ.

Только что с нами BBRX и Faithless, работы New Religion в столице, 14:35. Пока выходные у нас с вами протекают, в нашей хитовой семье случилось пополнение. Кто он? Заходите в группу радио Хит FM в Одноклассниках и узнайте первыми. Ну а заодно и устанавливайте рамки для аватарок под ваше настроение. Заряд мотивации вам гарантирован, потому что радио Хит FM — это ваш пушистый заряд бодрости. Для еще большего оптимизма в этот хмурый выходной давайте новую порцию хитов запустим. Впереди у нас Алан Уокер, также Несса Беррет не за горами. Ну а прямо сейчас очень классная музвещица от Слейтер, называется «Dance». Делайте громче.

Реклама. Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.com.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей.

0: ПМ. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно, до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторру».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

Эд Хёрст на радио Hit FM. В 2010-м они представили миру работу Band of Life, а то, что мы слышим сейчас, это переработка от Purple Disco Machine, которая всколыхнула мир ровно год назад. В Москве 14 часов и 51 минута. До конца этого музыкального эфира отметится Тиесто и Карл Джи с работой Don't Be Shy, а также проект Tempo City буквально через пару минут.

На старте нового часа Marshmello и Portugal The Man с работой «Феникс» в Москве начало четвертого. С вами Белов Андрей. Только что осознал, что сегодня последнее воскресенье июля. Дамы и господа, не кажется ли вам, что ну как-то быстро время летит, и лето тоже пролетает, и только-только что делает? Дарит только дожди. К августу обращение сейчас будет. Не подведи, дорогой. Мы же двигаем далее выходные и ловим новую порцию музыки. Впереди Дэвид Гетта и СТМ, также Алиф Арбен и Рене Миллер очень скоро. Ну а прямо сейчас чего-то летнего добавит проект Шаус. Работа Love Tonight через секунды.

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L.

0: Кроме Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно. Без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 890 000 рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: На главной по хитам станции в стране француз Дэвид Гетта и австралийка Сия Флеймс. Музыкальный привет из 2018 года. Тем временем давайте возвращаться в наши дни и послушаем то, что актуально сейчас. Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia, Медуза, Джеймс Картер, Элли Дуэй, Фэстбой, Диджей Годжи и многие другие буквально через пару минут.
1: На Хит-ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно, дождь и плюс 17, ощущается тоже как плюс 17 и еще, возможно, гроза. Сегодня ночью ожидается пасмурная погода, дождь продолжится и до 16 выше нуля. Завтра в Москве переменная облачность, небольшой дождь, плюс 24 в городе, по области плюс 22.
2: Реклама.
3: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты, Тэбанк. Он такой один.
4: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
5: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочу.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
4: Телефон рекламной службы HITFM 8-499-579-7799. HITFM.

Тейлор Свифт на радио Hit FM, The Fate of Ophelia в Москве 15.34. Выходные полным ходом продолжаются, и знаю, что среди вас есть такие, кто хочет, чтобы они как можно скорее прошли, ну и наступили будни. И я вас понимаю, потому что везде хит на радио Hit FM можно поймать только в будни. Да, уже завтра наша история с абсолютно хитовыми подарками продолжится. Здесь главное слушать эфир внимательно и вовремя среагировать. Подарки у нас самые разные. Это может быть все что угодно, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Подробности читайте на сайте hitfm.ru. Участвуйте и пусть...

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты.

0: Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

Элис Мёртвенная работа на уру. С нами только что 15:50 в Москве. До конца этого часа в эфире отметьте Оливия Адамс и Дайлан Фуэнтес. Их работа называется «Телепатин». Также Стромае и Помы. И буквально через пару минут Боб Синклар и Кайза. Обязательно дождитесь.

0: радио Хит ФМ.
1: Карлита и дуэт Софи Такер на старте нового часа. Манхэттен называется их мустворение. Начало пятого в Москве. Белов Андрей по-прежнему с вами. И небольшими шагами мы приближаемся к новой рабочей неделе. Обещаем, в свою очередь, сделать так, чтобы понедельник прошел лайтово. И уже с самого утра и до вечера разыграем очень много реальных лайтовых денег. Да, стать богаче и счастливее с нами проще простого. Ну, потому что это лайтовые деньги в лайтовый понедельник и только на радио Хит ФМ. Все это завтра, а сегодня же наслаждаемся отдыхом в компании 100% хитов и встречаем вот этих ребят.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru 0+.
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: За мою новую шубу, а?
3: Алексей Чадов.
5: Я миллионер!
3: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно, хотел сказать солнечно, но нет, вот это желание хорошее. Слабый дождь, плюс 17, ощущается как плюс 18. Ночью дождь, плюс 16. Завтра в Москве переменная облачность и без осадков местами. 24 в городе, по области плюс 22.
2: Реклама.
3: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день. 18+.
4: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио Хит ФМ представляет. 1 августа в Лужниках пройдет битва беговых клубов от крупнейшего бегового сообщества.

0: и большая развлекательная программа. Ноль плюс. Радио Хит ФМ представляет легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799. Хит ФМ.

Новинка в нашем эфире — это Оливер Хелденс и работа AEIOU в Москве, 16 часов 36 минут. И очень крутые новости для всех любителей вкусно поесть. Уже завтра в эфир радио Hit FM возвращается легендарная игра «Успеть до 6». В будни играем с 17 до 18 по столичному. Слушайте внимательно, играйте с Калашниковой и выиграйте ужин на двоих, что очень-очень классно. Подробности читайте на сайте hitfm.ru. Завтра все обязательно случится. Сегодня пусть и хмуро за окном, зато выходные.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запиши.

0: Записывайтесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Том Грегори с нами в одной компании. Только что Footprints в Москве 16.49. На этом я, Белов Андрей, поспешу с вами попрощаться. Но ненадолго, до вторника буквально. В 10 утра по столичному вновь встретимся здесь в эфире главной по хитам станции в стране. Каждому из вас красивого финала выходных пожелаю. Чтобы дождь не вмешивался в ваше настроение. Ну и чтобы неделя началась очень легко. Всем счастливо, Москва, хит Белов.

0: Реклама.
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
4: HIT-FM. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
2: Уэстеды Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
3: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-Инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
11: Будет карьера, успех.
10: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM. Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.
2: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: За мою новую шубу, а?
3: Алексей Чадов.
5: Я миллионер!
3: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламы. Главной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Медовый хит на радио Хит FM. Год 2002. Бенни Бенасси. Push me and then just touch me till I can get my

0: на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
0: Леони и Каллум Скотт, Stay.
1: Первое место.
0: Детия, Take Me There. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Голдовый хит на радио Хит FM. Год 2008. Лорен Вульф.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Некоторые продукты питания в последнее время пытаются наделить не совсем обычными характеристиками, в том числе для того, чтобы выгодно отличаться на фоне конкурентов, хотя и

0: иногда это позволяет улучшить качество привычного продукта. Так, например, российские ученые вывели уникальную пшеницу фиолетового цвета с высоким содержанием белка – до 22%. При этом из нее можно делать не только необычную муку, но также и крупы, пасту и даже булгур, которые будут не только красивыми, но и полезными. Все благодаря антоцианам – антиоксидантам, содержащимся в чернике или красном винограде. Пока новинка проходит испытания, но в будущем фиолетовая пшеница может стать основой для целой линейки продуктов здорового питания и сильного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.

0: Последнюю чашку кофе необходимо пить за 6 часов до сна. Помните, что кофеин является стимулятором центральной нервной системы. Он повышает умственную и физическую работоспособность и снижает чувство усталости. Однако это вещество также блокирует выработку мелатонина, гормона сна, что провоцирует бессонницу. По словам медиков, период выведения кофеина из организма составляет примерно от 4 до 6 часов. Именно столько времени требуется, чтобы уровень вещества в крови снизился вдвое. Однако существуют индивидуальные реакции на кофеин, на которые влияют возраст, генетика, суточные биоритмы и даже прием лекарств. Именно поэтому правило 6 часов универсально не для всех, но рекомендации от врачей никогда не бывают лишними. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: При всем обилии соцсетей многие люди по-прежнему выбирают вариант в них не присутствовать совсем или держать профили пустыми, в которых нет ни намека на реальную личность, ни публикации, ни даже аватара. Тем временем российские психологи уверяют, что причин для пустого аккаунта много, и большинство из них совершенно нормальные. Кто-то дорожит своей приватностью и использует соцсети только для общения или чтения новостей, а другие могут стесняться своей внешности или бояться негативных комментариев, а также считать, что их жизнь недостаточно интересна по сравнению с другими. По этой причине эксперты рекомендовали не навешивать ярлыки на человека из-за пустого профиля. Вполне возможно, он считает свою жизнь насыщенной и вне интернета. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.